0: 根据国际能源署的数据，八月份美国供应了欧盟约一半的柴油进口量。
1: We fully reject any ban on diesel. A ban would not be beneficial to anyone. It would undermine our trust in the United States as a reliable partner.We are ready, the European Union is ready for collective action in the context of the International Energy Agency. It is their role to organize possible stock release.
0: 当地时间二号，法国总统马克龙表示，七国集团将释放最多一亿桶柴油和原油储备。
2: Troisième chose, on a décidé de relâcher des stocks stratégiques de diesel et de pétrole brut.Sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie, donc il va se réunir là dans les prochaines heures, prochains jours pour pouvoir organiser cela, et donc pour pouvoir dans les 4 mois libérer jusqu'à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut.
0: 在七国集团宣布将释放燃料储备后，美国总统特朗普的态度似乎有所降温。
3: Europe has a lot of diesel, and they're going to be making a major world contribution, and so are we.And we're not going to be doing the export ban.
0: 麦格里集团的能源策略师在一份研究报告中指出，美国面临的核心问题并非柴油问题，也不是成品油问题，甚至未必是石油问题。这是一个全球性的能源问题，让更多的石油通过霍尔木兹海峡运出中东才是真正的解决方案。
4: I think that we're in a refining crisis, not an oil crisis. We know refineries in some Gulf states have been paralyzed. Russia, too, is out of commission. Other producers are running at full capacity just to stand still. So it is difficult to see how this will have a material impact.
0: 霍尔木兹海峡是全球石油贸易的主要通道。此前在二月下旬，美国和以色列对伊朗采取行动后，该海峡的航运一度受阻。不过有报道称，本周该海峡的日出口量已回升至战前水平。
5: And increasingly so. So the latest figures we have suggest that the total amount of oil getting out of the region, it's coming up to about 92%+ of what we were seeing before the war.
0: 分析指出，管道输油很可能会成为未来的新常态，即便在未来几年，霍尔木兹海峡也很难恢复到过去那种船只能够高度自由穿行的平稳状态。
5: Saudi Arabia shipping oil over to the Red Sea, UAE doing a similar thing, moving it out past the Strait of Hormuz to the Gulf of Oman, and that has jumped by about 20-30% as in terms of the total amount of oil getting out of the region since this war began.
0: 石油运输商还采取了其他应对方式，经霍尔木兹海峡运输的大部分原油由超大型油轮组成的穿梭船队负责运输。这些油轮航行时通常会关闭卫星应答器，随后原油会在公海上转运至其他油轮，转运地点通常位于阿曼近海或阿联酋富察伊拉附近海域。
6: 这些船只聚集的位置距离伊朗海岸约150公里，相较于霍尔木兹海峡内的水域，这里距离伊朗海岸更远，相对更安全，能在很大程度上避开伊朗导弹的威胁。再看这里，这是海峡南部航道，美国此前宣布这条航道将供船只通行，美国还公布实施南部航道船只护航计划，调动多种军事力量，包括无人机、无人艇以及小型舰艇，对特定海域实施保护，以应对伊朗快艇的威胁。俄罗斯中部2026战略演习收官，俄总统普京观摩演习最后阶段的实兵演练，无人系统体系化投入实战演练，成为本次联演的最大看点。
0: 当地时间10月2号，俄罗斯中部2026战略演习在俄罗斯车里亚宾斯克结束。这次战略演习包括中俄等8个国家的参演部队编成联合作战集群，在同一演习背景下展开陆空联合行动。俄罗斯总统普京2号前往车里亚宾斯克州切巴尔库尔训练场，观摩中部2026战略演习最后阶段实兵演练，并与各国武官进行了交谈。
7: Таких людей, как вы, для профессионалов, конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях.
0: 据俄媒报道，在整个演习中最大的亮点是大量无人装备投入使用，部分装备采用了无人操控模式进行展示，这在公开演示中尚属首次。
8: В скором будущем такое впечатление, что танкисты смогут вообще даже не залезать внутрь танка, достаточно вот такого вот рюкзака и планшета. Это, конечно, тяжелая штурмовая машина, ее основное вооружение это спаренная 30-миллиметровая пушка, но в учениях Центр 2026 будет принимать участие и два танка, которые также будут управляться с помощью такого планшета.
0: 俄军方表示，无人系统部队完全改变了大规模战斗的构想。
9: Многие образцы, которые применялись, они с элементами искусственного интеллекта в рамках применения автономных беспилотных систем.
10: А мы сегодня где его используем? И для перехвата, и для удара?
9: Ну, во всем спектре широком для выполнения задач, начиная от задач разведки, огневого поражения и всестороннего обеспечения, а также поддержки принятия решений.
5: 更多内容欢迎通过央视网央视频点击查看。新亚洲文天下，感谢收看今日亚洲，再会。

0: 300 millions de barils de diesel et de pétrole brut。
1: 在七国集团宣布将释放燃料储备后，美国总统特朗普的态度似乎有所降温。
2: Europe has a lot of diesel, and they're going to be making a major world contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban.
1: 麦格理集团的能源策略师在一份研究报告中指出，美国面临的核心问题并非柴油问题，也不是成品油问题，甚至未必是石油问题，这是一个全球性的能源问题，让更多的石油通过霍尔木兹海峡运出中东才是真正的解决方案。
3: I think that we're in a refining crisis, not an oil crisis. We know refineries in some Gulf states have been paralyzed. Russia, too, is out of commission. Other producers are running at full capacity just to stand still. So it is difficult to see how this will have a material impact.
1: 霍尔木兹海峡是全球石油贸易的主要通道。此前在二月下旬，美国和以色列对伊朗采取行动后，该海峡的航运一度受阻。不过有报道称，本周该海峡的日出口量已回升至战前水平。
4: And increasingly so. So the latest figures we have suggest that the total amount of oil getting out of the region, it's coming up to about 92%+ of what we were seeing before the war.
1: 分析指出，管道输油很可能会成为未来的新常态，即便在未来几年，霍尔木兹海峡也很难恢复到过去那种船只能够高度自由穿行的平稳状态。
4: Saudi Arabia shipping oil over to the Red Sea, UAE doing a similar thing, moving it out past the Strait of Hormuz to the Gulf of Oman, and that has jumped by about 20-30% as in terms of the total amount of oil getting out of the region since this war began.
1: 石油运输商还采取了其他应对方式，经霍尔木兹海峡运输的大部分原油由超大型油轮组成的穿梭船队负责运输，这些油轮航行时通常会关闭卫星应答器，随后原油会在公海上转运至其他油轮，转运地点通常位于阿曼近海或阿联酋富察伊拉附近海域。
5: 这些船只聚集的位置距离伊朗海岸约150公里，相较于霍尔木兹海峡内的水域，这里距离伊朗海岸更远，相对更安全，能在很大程度上避开伊朗导弹的威胁。再看这里，这是海峡南部航道，美国此前宣布这条航道将供船只通行，美国还公布实施南部航道船只护航计划，调动多种军事力量，包括无人机、无人艇以及小型舰艇，对特定海域实施保护，以应对伊朗快艇的威胁。俄罗斯中部2026战略演习收官，俄总统普京观摩演习最后阶段的实兵演练，无人系统体系化投入实战演练成为本次联演的最大看点。
1: 当地时间10月2号，俄罗斯中部2026战略演习在俄罗斯车里亚宾斯克结束。这次战略演习包括中俄等8个国家的参演部队编成联合作战集群，在同一演习背景下展开陆空联合行动。俄罗斯总统普京2号前往车里亚宾斯克州切巴尔库尔训练场观摩中部2026战略演习最后阶段实兵演练，并与各国武官进行了交谈。
6: Таких людей, как вы, для профессионалов, конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях.
1: 据俄媒报道，在整个演习中最大的亮点是大量无人装备投入使用，部分装备采用了无人操控模式进行展示，这在公开演示中尚属首次。
7: В скором будущем такое впечатление, что танкисты смогут вообще даже не залезать внутрь танка, достаточно вот такого вот рюкзака и планшета. Это, конечно, тяжелая штурмовая машина, ее основное вооружение это спаренная 30-миллиметровая пушка, но в учениях Центр 2026 будет принимать участие и 2 танка, которые...также будут управляться с помощью такого планшета.
1: 俄军方表示，无人系统部队完全改变了大规模战斗的构想。
8: Многие образцы, которые применялись, они с элементами искусственного интеллекта в рамках применения автономных беспилотных систем.
9: А мы сегодня где его используем? Мы для перехвата и для удара?
8: Ну, во всем спектре широком выполнения задач, начиная от задач разведки, огневого поражения и всестороннего обеспечения, а также поддержки принятия решений.
10: 值得信赖的中国中药品牌雅无极牌五肺丸，
11: 反复咳痰喘请关注。